что аки. Ео, что аки. Ео, что аки. Trouxeste tanto que me querias contar.